Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +14, +19.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Наши хиты.
1: Вместе нам

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: в Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +14, +19.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Радио Могилев.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Тысячи жителей Могилева принимали участие в праздничных мероприятиях к 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. По традиции 9 мая в центре города на Днепре праздничную программу открыли парад потомков Великой Победы, торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а также театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит». Могилевчане и гости города приветствовали участников парада. Люди пришли целыми семьями.
3: Мы пришли, чтобы отпраздновать праздник День Победы, потому что наш прадедушка воевал за нашу родину.
4: Мы чтим это, уважаем. Это для нас очень большой праздник.
5: Это большая честь сюда прийти. Хорошо вспомнить про тех солдат, которые воевали здесь за свободу.
6: Важно для того, чтобы наши дети, наше будущее поколение жили в мире.
7: Светлый, очень хороший праздник. Нашу свободу принес этот праздник нам.
8: Почтить память тем людям, которые за нас отдали свои жизни и боролись за мир на земле, который сейчас у нас.
9: Тут за нас жизни свои положил для того, чтобы мы сегодня вот здесь все собрались, вспомнили их память.
2: На площади Славы прошла традиционная патриотическая акция «Народное возложение». Там же с самого утра разместилась выставка военной техники Вооруженных сил Республики Беларусь. На протяжении всего дня праздничные мероприятия проходили в разных локациях города. Так, например, в Театральном сквере организовали тематическую программу «Живи, цвети, победный май». В Комсомольском сквере работала выставочная экспозиция, которую подготовили учебные заведения. На центральной эстраде в Печерском лесопарке прошел концерт «Поклон тебе, Великая Победа», а на солдатской поляне лесопарка концертная программа «Поклон вам, низкие женщины войны». Также проходил городской конкурс «Могилевский пикник». В парке Подниколье можно было принять участие в военно-патриотическом квесте-игре «Мы патриоты». На площади Звезд развернулась городская акция «Вальс Победы». К тематическим праздничным мероприятиям можно было присоединиться буквально в каждом микрорайоне Могилева в течение всего дня. Поздно вечером по традиции 9 мая на площади Славы в Могилеве состоялся театрализованный концерт и патриотическая акция «Споем День Победы». Финальным аккордом стал праздничный фейерверк.
1: Местное время.
2: Беларусь с гордостью хранит память о своих героях и с глубоким уважением относится к их подвигу. В преддверии Дня Великой Победы председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исащенко поздравил с праздником ветерана Михаила Антоновича Титова. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
10: Когда началась война, Михаилу Титову было почти 15, но уже в 1943-м он вступил в 346-й партизанский отряд. Принял участие в 9 диверсиях, уничтожал коммуникации врага, взрывал железнодорожные составы и дороги. В боях в Восточной Пруссии был дважды контужен. Под Кёнигсбергом на минном поле наступил на противопехотную мину и получил тяжелое ранение. Михаил Антонович говорит, что все его однополчане хорошо понимали, что рискуют своими жизнями ради Великой Победы. Этот день он не забудет никогда.
11: Всех ожидали День Победы, но не знали, когда придет. А тут вдруг такой шум на улице стал. Все вскакивают, а там стрельба. Спрашиваем, что День Победы? Кто поет? Кто плачет? Кто обнимается?
10: Поздравить Михаила Антоновича пришел председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исащенко. Эта встреча – знак глубокого уважения и благодарности поколению победителей, чья отвага и самоотверженность заложили фундамент нашего государства.
12: Ну что можно пожелать таким людям? Конечно же, здоровья и как можно жить дольше. Хотя, к сожалению, их становится все меньше. Но вы знаете, вот общение с ними, оно, наверное, придает силу и уверенность. И хочется делать еще больше для нашей республики, для нашей страны. Потому что они завоевали победу. Они оплот нашей независимости. Они тот фундамент, на котором строилась наша республика.
10: День Победы – главный праздник нашей страны. Мы говорим спасибо тем, кто ценой невероятных усилий отстоял свободу и мирное небо над головой. Наш священный долг – помнить правду о войне и передавать эту память дальше.
1: Могилевский район.
2: В Могилевском районе в деревне Селец после ремонта торжественно открыли памятник на братской могиле. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Горошкин отметил, что это наш общий долг – беречь место памяти, говорить правду о войне, передавать это детям и внукам. Подробнее расскажет Нина Михнова.
13: В братской могиле в деревне Селец покоится 123 воина Красной Армии. Скульптурная композиция на братском захоронении, установленная в 1962 году, требовала обновления. Активное участие в работах принял местный бизнес, рассказывает начальник малярного участка частного предприятия Сергей Мешочкин.
14: Реконструкция памятника началась со звонка моего директора о том, что необходимо произвести благотворительную акцию. Считаю это очень патриотично.
13: В Могилевском районе должное внимание уделяется всем воинским захоронением, отмечает председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрагелов.
15: На территории Могилевского района 167 воинских захоронений, братских могил, захоронений мирных жителей, которые пострадали от нашествия немецкого. Все воинские захоронения сегодня содержатся в надлежащем состоянии.
13: По словам члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателя Могилевского областного совета депутатов Александра Горошкина, мы должны не просто рассказывать о подвигах. Мы должны объяснять подрастающему поколению, какова была цена мира.
16: Самое главное, что мы сейчас можем сделать, это память. Это не дать переписать историю, в том числе вот восстановлением и строительством таких знаковых мест для каждого белоруса. И я уверен, что и на этот комплекс, и сюда будут приходить благодарные потомки для того, чтобы сказать спасибо нашим дедам и прадедам.
1: Местное время.
2: Радиомарафон «Память в каждой ноте» накануне завершился на радио «Могилев». Эта традиционная акция «Ко дню Победы» объединила не один десяток участников. В год белорусской женщины люди делились историями наших землячек, своих родных и близких, переживших трагедию войны. Так, в студии прямого эфира радио «Могилев» побывали представители бизнес-сообщества «Могилевщины». Директор Центра поддержки предпринимательства «Декро Консалтинг» Дмитрий Крылов рассказал о подвиге юной жительницы деревни Бовшева Могилевского района Евдокии Чухмановой.
17: Она стала связной партизанского отряда, который действовал в лесах Могилевщины. Несмотря на свой юный возраст, она помогала партизанам. Даже был такой приказ, когда вывести нужно было через переправу целый конзавод. И когда фашисты наступали, она участвовала как раз в этой переправе. И потом на протяжении еще года была связной, но ее предали и каратели возле деревни, ее расстреляли. Эта история, она не закончилась. В наше время обрела новый смысл. Буквально год назад моя мама обратилась вместе со мной в наш Могилевский райисполком о том, чтобы увековечить память вот этой партизанки. Памятник красивый, гранитная плита была установлена в деревне Бовшево.
2: Активистка Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин Жанна Старовойтова поделилась историей своей бабушки, которая в войну 13-летней девочкой вынуждена была заменить мать младшим сестрам и брату.
18: Бабушка моя жила в глухой деревне Барсуки, это там хутора, Белынический район. Белынический район был оккупирован фашистами уже в июле 41-го. То есть она помнит, как пришли немцы. В 43-м у нее умерла мама, и на ней остались, вот на 13-летней девочке остались три сестрички, там 3, 4 и 6 лет, и годовалый братик. То есть представляете весь этот ужас, да, который испытывала девочка, которой нужно было кормить семью. То, что она выстояла, то, что она вырастила, подняла своих братьев и сестер, считаю, великий подвиг.
2: Прадед студентки Белорусско-Российского университета Дарьи Прудниковой в 14 лет ушел в партизаны вместе со своим отцом.
19: Это просто что-то невероятное, потому что я смотрю на свою младшую сестру, которой тоже скоро будет 14. Она такая еще совсем малышка, и он провоевал всю войну после освобождения Беларуси, в том числе он пошел дальше воевать и закончил уже в Германии. Встретил победу и прожил еще очень длинную жизнь. Для меня это, наверное, такой образец мужества, храбрости.
2: «Мы должны сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась», подчеркнул директор Могилевского агентства регионального развития Евгений Якимов.
20: Вы знаете, я хочу обратить внимание слушателей на то, что в мире находятся разные страны, и люди разговаривают на разных языках, но дети во всех странах, они смеются одинаково. И мы, взрослые, должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот детский смех не останавливался. И тот подвиг, который совершили наши предки, мы должны его помнить, чтить и всем мирного неба над головой и мира во всем мире.
1: Челси.
2: Около 1000 человек в 2025 году провели свои отпуска и выходные в охотничьем комплексе Чауского района. Кроме белорусов, частые гости здесь из России и ближнего зарубежья. Конечно, туристы едут не только за зелеными лесами и свежим воздухом, но и за впечатлениями. В Чауском районе готовы предложить полноценный сценарий отдыха. Любители отдыха на природе хорошо знают охотничий комплекс на реке Проня. Однако для того, чтобы рос поток туристов, мало просто поставить домики. Да, инфраструктура и качество сервиса, несомненно, влияют на выбор, но сегодня турист все больше просит и хлеба, и зрелищ. И чтобы выиграть в конкуренции за гостя, в Чауском лесхозе организовали актуальное нынче направление – экотропу. Она стартует прямо из охотничьего комплекса «Ля Проні» и наполнена интерактивом. В Беларуси насчитали около 70 экологических троп. Вот и в Чауском районе экомаршрут уже стал визитной карточкой лесхоза. Протяженность больше 2 километра по дорогам общего пользования и в лесном массиве. По маршруту можно идти пешком, а можно арендовать в лесхозе велосипед, рассказала заместитель директора Чауского лесхоза Надежда Подолякина.
0: Посещают нашу экотропу в составе организованной групп, как дети дошкольного возраста, школьники, проводятся уроки биологии. Мы сотрудничаем с городскими, с сельскими школами. Да. Приезжают учителя биологии вместе с целыми классами и в такой вот естественной среде рассказывают ребятам об основных каких-то биологических процессах, которые происходят в лесу. И мы готовы в любое удобное для посетителя время выехать, любой специалист лесхоза, и провести экскурсию по данной экотропе.
2: Маршрут спланирован так, чтобы обойти стороной те места, где встречаются редкие виды растения. Гостю прогулка была в удовольствие. Кроме того, в теплое время суток в лесхозе можно арендовать байдарки для сплавов по Проне. В преддверии сезона отпусков сюда приглашают всех, кто хочет отдохнуть от городского шума и увидеть настоящую Беларусь.
1: Местное время.
2: Цифровых бухгалтеров будут готовить в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий. Уникальную профилизацию открывают в этом году. Университет заключил договор с российской компанией и теперь будет готовить специалистов с навыками программирования на базе определенной платформы. ВУЗ ждет абитуриентов и на другие востребованные специальности. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
10: Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий – единственный профильный университет в стране, который готовит специалистов для всей пищевой и перерабатывающей промышленности. Предстоящую вступительную кампанию на дневную форму обучения здесь выделено 405 бюджетных мест. Открыты и новые специальности, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Юрий Гребенцов.
21: Специальность – экологическая безопасность. На выходе мы будем получать инженера-эколога, который может работать на любом предприятии, включая и пищевые перерабатывающие, и предприятия Республики Беларусь. Что касается другой специальности, то мы уже ее опробовали в прошлом году. Это пищевая безопасность. На выпуске это будет инженер, который будет работать в отделах стандартизации и сертификации продукции, в отделах по мониторингу качества.
10: В университете открывают единственную в Беларуси профилизацию к специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. Университет заключил договор с российской компанией и теперь будет готовить специалистов с навыками программирования на базе одноименной платформы, рассказала декан инженерно-инновационного факультета Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Виолетта Мякенькая.
22: Современному бухгалтеру мало обладать знаниями бухгалтерского учета. Он должен еще уметь управлять большими объемами данных, уметь работать на современных программных продуктах в режиме реального времени в условиях цифровой экосистемы.
10: Обладатели целевого направления золотой и серебряной медали, победители областных олимпиад имеют возможность поступить в ВУЗ без вступительных испытаний и могут выбрать любую специальность, отметил ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Юрий Гребенцов.
21: Наш ВУЗ мы называем университетом семейного типа. То есть мы небольшие сами по себе, и у нас каждый студент на виду.
1: Местное время.
2: Сегодня жители Могилевской области смогут задать вопросы о пенсиях, пособиях, занятости и соцпомощи. Комитет по труду, занятости и социальной защите облсполкома в этот день проведет прямую телефонную линию. Жители региона смогут получить консультацию консультаций по всем направлениям деятельности комитета. Так, с 15 до 16 часов на связи будет председатель комитета Мария Шапневская. Звонить можно по телефону 75 23 29. Звонки будут принимать разные специалисты в зависимости от времени и тематики. С полным графиком, телефонами и вопросами, которые курирует каждый из них, можно ознакомиться на официальном сайте Могилевского облсполкома. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Наши хиты.
4: Это было так давно, что может мне приснить.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларуси накануне отметили День государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Государственный флаг, герб и гимн – это символы исторической памяти, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Накануне Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Глава государства отметил, что уважение к гербу, флагу и гимну объединяет белорусов и усиливает патриотический настрой по отношению к весомым достижениям страны. Минск заявил об отсутствии взаимности со стороны ЕС в вопросе открытости границ, пишет Белта. Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета отметил, что во время того, как Европа возводит новый железный занавес, Беларусь идет другим путем. Например, республика ввела безвизовый режим для граждан 38 европейских стран, включая Германию. Со стороны Берлина и Брюсселя мы не видим никакой взаимности. Напротив, ЕС усложняет въезд наших граждан. Срок ожидания в посольстве в настоящее время превышает 1 год. Цены на потребительские товары на АЗС остаются под контролем. На площадке «Март» обсудили поступившие от сетей автозаправочных станций предложение об отмене ценового регулирования, предусмотренного соответствующим постановлением для розничных торговых объектов при автозаправочных станциях, пишет Белта. На рабочей встрече собрались эксперты, представители концерна «Белнефтехим» и крупных АЗС. Участники встречи проанализировали позиции государственных органов и возможное влияние на потребителей. По результатам обсуждений предложение отклонили. В Могилевском районе изменения в организации дорожного движения сообщили в ОВД Могилевского облисполкома. Для безопасного поворота налево, расположенного на автодороге М4 вблизи деревни Призна, появилась дополнительная секция светофора с направлений Могилев-Минск и Минск-Могилев. Учитывайте данную информацию при проезде указанного участка. Будьте внимательны и осторожны. На особом контроле ГАИ пешеходы, велосипедисты и средства персональной мобильности. До 12 мая на территории Могилевской области проходят мероприятия, направленные на профилактику ДТП с их участием. Наряды дорожно-патрульной службы проводят массированные отработки аварийно-опасных участков, рассказала официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Чешкина.
2: Если вы видите на проезжей части или вблизи нее граждан, находящихся в состоянии опьянения или создающих угрозу безопасности, немедленно сообщите об этом в органы внутренних дел по телефону 102, либо в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Напоминаем, неукоснительное соблюдение ПДД – залог сохранения вашей жизни и здоровья.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +6.

Как говорится, с какой ноги встанешь, так и день пройдет. И все-таки для начала давайте радоваться новому дню, несмотря на то, что сегодня, да, понедельник. Вы же помните, позитивный заряд с утра обеспечит прекрасное настроение на целый день, ну и, как следствие, удачу во всех делах и начинаниях. Встречаем новую неделю на радио Могиля вместе со мной, Алисой Маскиной. Всем доброе утро, а также очень скоро нам компанию составит Лиса.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

7:23 на студийных. Надеюсь, многие в бодром состоянии. Хотя, как говорят многие, как же люди успевают на завтрак готовить омлеты, сырники? Тут бы проснуться и встать с кровати. На самом деле, все зависит от нас самих. Хороший способ взбодриться – это сделать как раз-таки что-нибудь необычное. Не говорю сейчас про сырники, омлеты и так далее. Но, например, можно почистить зубы не той рукой, как вы привыкли делать это обычно. Сам факт того, что определенные вещи идут не так, как мы делаем это всегда, вот как раз-таки из-за

заставляет наш мозг встрепенуться. Это может быть сложновато, неуклюже, медленнее, чем обычно, но это нормально. Поэтому можно не отказываться от каких-то привычных дел, но сделать их немножко другим способом. Все просто, и поверьте, все работает.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 14, плюс 19.

0: Многим из нас сложно осознать, что выходные прошли и снова нужно вливаться в рабочий процесс. И если бы каждый из нас настраивался на понедельник еще в воскресенье, вот правда, было бы гораздо проще. Но если помнить, что понедельник не враг, он просто тот самый день, который пришел чуть раньше, чем мы хотели, то на самом деле все нормально. Доброе утро. Просыпаемся, бодримся и ищем какие-то такие моменты, которые нас действительно порадуют. Ну, например, коллег давно не видели, руководителя и так далее. А кофе совместный, это же тоже приятно.
1: Наши хиты.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: 7.49 показывает студийное время новинки на радио Могилев. А мотив преступления от Люси Чеботиной. Сейчас будем слушать отличный трек. Я бы сказала, песня-манифест о том, как классно иногда забыть о правилах и пойти на поводу у своих желаний. Каким же образом нам поможет этот трек в понедельник утром? А вы просто прямо сейчас, пока забудьте о предстоящих делах. Ну, сделайте что-нибудь небольшое, что обычно себе запрещаете. Например, выпейте второй кофе с какой-нибудь вкусняхой, которую не съели бы в обычный день. И пусть весь мир подождет. Так что дерзайте, пусть ваше маленькое преступление против унылого для кого-то понедельника начнется прямо сейчас.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: встречаю мечту. В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Государственные символы – это национальный код и генетическая память белорусов. Такое мнение накануне выразил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко во время торжественного мероприятия, посвященного Дню государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь, которое прошло на площади Ленина в Могилеве. Анатолий Саченко обратил внимание на символизм того, что рядом идут два таких важных для белорусов праздника – День Победы и День государственного флага, герба и гимна. Внешние шоки пока не транслируются в экономику Беларуси. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». По словам Романа Головченко, в мировой экономике сегодня происходят очень странные процессы. С одной стороны, по всем признакам должно наступать охлаждение на рынках. С другой, акции американского и азиатского фондовых рынков находятся на максимуме. Это говорит о том, что все рассчитывают на то, что будут преодолены текущие сложности, либо они будут восприниматься как данность. Поэтому глобально мы сейчас не видим ожиданий замедления глобального экономического роста, заявил глава Нацбанка. Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» стартовала сегодня в Могилевской области. Она продлится по 17 мая. Основной упор милиционеры делают на объединение усилий всех заинтересованных сторон, помощь жертвам домашнего насилия, профилактику правонарушений и превентивные меры к агрессорам, рассказала официальный представитель Октябрьского РОВД Могилева Ангелина Ноздрин-Плотницкая.
2: Правоохранители продолжают использовать предоставленные законодательством возможности по предупреждению правонарушений и преступлений, обеспечение раннего выявления детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, принятие мер организации надлежащего профилактического наблюдения за ранее судимыми лицами, ограничению в дееспособности и изоляции лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в лечебно-трудовые профилактории. В случае, если вы стали свидетелем насилия или являетесь его жертвой, незамедлительно сообщите об этом по телефонам 64 20 13 42 70 20, короткому номеру 102 или своему участковому.
1: О спорте. Белорусские шашисты завоевали 3 медали на старте этапа Кубка мира международных соревнований «Узбекистан-2026» в Ташкенте. Об этом сообщили белты в пресс-службе Министерства спорта. В первый день турнира состоялись соревнования в молниеносной программе. Победу среди женщин одержала белорусская Виктория Николаева, набравшая 14 очков из 22 возможных. Также в активе наших шашистов 2 серебряные медали, которые завоевали Артем Тихонов и Мария Таранина. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +7.

вопрос возникает на протяжении долгого времени. Ну, например, можно сделать доброе дело прямо по дороге на работу или вот прям утром. Что это будет за доброта, конечно же, решать вам, но главное, чтобы от доброты на душе стало легко. И вообще, знаете, добрые дела можно сделать таким неким ритуалом. Когда мы делаем что-то маленькое, но хорошее для других, наш мозг просто вынужден прервать, как же все не так, как же все плохо. А это, дорогие, самый мощный антидепрессант. А еще хорошо бы начинать день вместе на волнах радио Могилев. Доброе утро, Олеся Маскина в студии, готова и дальше снабжать вас самой лучшей музыкой. Ну, по крайней мере, вот смотрите, уже маленькое, но доброе дело делаю. Совсем скоро услышим Михаила и Анну Немцеву.

Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

с нами делает любовь, иногда превращает в детектива, заставляет петь в душе, причем песни, которые мы раньше и не пели бы никогда. Иногда она делает в смысле любовь и циника, философа, а иногда дарит суперсилу. Но самое главное, любовь делает нас уязвимыми, а значит живыми. Именно любовь вытаскивает нас из брони и позволяет иногда быть, как это помягче сказать, идиотами, что ли, которые светятся изнутри. И это тоже нормально, потому что без любви, никак нам не прожить. Ну а далее Кэти Перри продолжит наше утро.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 19.
3: Наши хиты.

Ой, ребят, кто давно мечтал посетить Ночь музеев, я спешу обрадовать. 5 музейных площадок Могилева и района примут участие в международной акции «Ночь музеев», которая, кстати, пройдет уже скоро, 15 мая. В этом году единая программа объединит экспозиции Могилевского областного краеведческого музея имени Романова, музея этнографии, музея славы Могилевщины, а также художественных музеев имени Масленникова и Белыницкого Бирули, который располагается в Белыничах. На каждой из 5 локаций пройдут тематические мини-экскурсии, экскурсии, интерактивные викторины, игры, мастер-классы. В общем, будет интересно. Также в программу вечера включены спектакли и концерты. Не пропустите, 15 мая уже пройдет Ночь музеев. Ну а у нас далее по курсу Мик прямо сейчас и Алан Вэлл.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: Новинки на радио Могилев. Кстати, Мот недавно рассказал, что всего за 2 дня написал 3 песни. Такого порыва у него не было уже давно. Артист также напомнил, что обещал год танцев, красивых экспериментов и приятных сюрпризов. Весной и летом он говорит, что будет много музыки. И вот первый из обещанных треков мы услышим прямо сейчас. Это фит с By India и Хчо под названием «Шаде». По-летнему зажигательный трек, который напоминает о танцах на песке после заката, шуме прибоя и мерцании южных звезд. Вот знаете, у кого отпуск пока не намечается, то вот, пожалуйста, окунитесь в летний вайб.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Европе стоит вкладываться не в танки, а в мирную экономику. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1». Александр Вольфович отметил, что Польша наперегонки с Германией предпринимает усилия для наращивания своих военных возможностей. Ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан. По его словам, Беларусь, конечно, видит и анализирует все, что происходит вокруг ее границ. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб. Но, тем не менее, мы видим, реагируем и делаем определенные выводы, подчеркнул Александр Вольфович. Мировым новостям. Президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР, пишет Белта. Как отметили в Вашингтоне, на встрече с Си Цзиньпином американский лидер намерен поднять вопрос о Тайване. Эта поездка станет первым визитом действующего американского президента в КНР с 2017 года. Один из самых ярких и долгожданных фестивалей, 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» пройдет с 5 по 7 июня в Климовичах, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Традиционно во время фестиваля пройдет конкурс, целью которого является выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. В конкурсе примут участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы в возрасте от 9 до 18 лет в 9 номинациях. Сбор заявок завершен, жеребьевка порядка выступлений участников состоится 14 мая. О спорте. В Мюнхене стартует чемпионат Европы по тхэквондо 2026 года с участием 12 белорусских спортсменов, сообщает Белта. Нашу команду в Германии представят 8 мужчин и 4 девушки. Сегодня за награды поспорят Матвей Метлицкий и медалист чемпионата мира Артем Плонис. Завтра выступят Валерия Смычкова, Роман Туравинов и двукратный призер чемпионата мира, участник Парижской олимпиады Георгий Гурцеев. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 8.

В любимой стране приветствую всех, кто только что присоединился в нашу компанию «Радио Могилев». Уверена, вы не пожалеете. Заряд отличной энергии вам обеспечен, музыки предостаточно, причем на любой вкус. А мы же все помним, что песня помогает собраться и настроиться на работу буквально за 5 минут. Совсем скоро услышим Манескина. «Давай не ждать» споет Мари Краймбрери. А также Ингрид составит нам компанию. У микрофона Олеся Маскина, еще час будем вместе.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8 0 202 70 75 41.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время.

чеки на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» Туптинск Древ Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 222 73 84 16 и на сайте pinskdrev.by.

0: начнет.
1: Ой, ребят, какую информацию нашла? Сейчас, наверное, каждый проверит на своих знакомых, так ли это. Психологи и нумерологи сошлись во мнении, что имена человека – это не просто набор звуков, а энергетический код. Есть имена, которые сами по себе дружелюбные, ну, типа Елена, Сергей, Мария, они мягкие, конфликтов с ними меньше. А лучшие пары для компании – люди с именами Саша и Аня. Это сила плюс забота. Иван и Мария – доверие и сплоченность. Дима и Катя – баланс практичности и эмоций. Ну и плюс лидерские имена типа Александр или Ольга – народ притягивают. А семейные вроде Анны и Алексея добавляют душевности. Так что, если в вашем коллективе есть такие сочетания, считайте, дружба навек обеспечена. Вы знаете, имена – сами были бы хорошие.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 14, плюс 19.
3: Наши хиты.

Ребят, напоминаю, что на календаре 11 мая. И, кстати, сегодня один из самых гармоничных дней. Так утверждают астрологи. Как раз сегодня нужно завершить все ранее начатые дела, подвести итоговую черту. При этом сегодня один из лучших дней для отдыха, созерцания. Ну да, в первой половине дня, мне кажется, нужно все переделать. Понедельник все-таки. А уже ближе к вечеру можно и расслабиться. Ну а пока работаем.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8 044 547 60 10.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: что, дорогие, понедельник стартовал и довольно-таки неплохо, на мой взгляд. А еще сегодня, 11 мая, отличный день для работы с талисманами. Вот если верите в это, то действуйте. Именно сегодня вы можете сделать для себя талисман. Возьмите свечу необходимого цвета. Допустим, если проблемы в личной жизни, это должна быть розовая свеча. Если материальный успех вас интересует, возьмите зеленую. Духовный рост – фиолетовую. Напишите на бумаге свое желание. На эту же бумагу поставьте свечу и положите кусочек турмалина или украшение с этим камнем. Свечу зажгите и дайте ей прогореть до конца. А этот камень будет вашим талисманом в течение долгого времени. Все это, конечно, хорошо, но, знаете, надейтесь не на камни, а лучше на себя. Вот тогда уж точно будет все хорошо, и делайте то, что можете. Собственно, это была последняя новость у меня на сегодня. Олеся Маскина была в вашей компании. Легкого понедельника. Всем счастливо и пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь готова к проведению консультаций с Польшей по вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Цитата. «Я бы нашим польским соседям дал время себя проявить. У нас задач очень много и возможностей очень много. Если нам удастся отработать взаимные транспортно-логистические механизмы, от этого только выиграют обе стороны. Если мы найдем развязки по каким-то торговым и экономическим вопросам, по пограничному сотрудничеству, то, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов», — сказал Максим Рыженков. Он добавил, что за интенсификацией контактов всегда следует развитие отношений по всем направлениям, но мяч находится на польской стороне. БелАЗ и Ростех договорились о выпуске карьерных самосвалов на водороде и о беспилотном режиме. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ. Речь о перспективе ближайших лет. Беспилотные, работающие на водороде, исполнены. Такие направления развития техники закреплены соглашением между БелАЗом и российской корпорацией Ростех о создании совместного предприятия. Планируется, что первыми станут проекты 220-тонного беспилотника и самосвала такой же грузоподъемности на водороде.

долг $100, тот согласился. Мужчина увидел, откуда владелец доставал наличности, и когда последний ушел в другую комнату, незаметно забрал и унес крупную сумму. Чужие деньги он потратил на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершении. Таксистов в Беларуси ждут перемены, пишет Ньюсбай. С 5 октября текущего года вступает в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые, как это делалось раньше. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. Эти меры призваны сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новое правило затронут тысячи таксистов и диспетчерских служб по всей стране. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +9.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
3: Наши хиты.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 14, плюс 19.
3: Наши хиты.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
1: Радио Могилев.

0: Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смой след печали. Ты...
1: В Могилеве 11 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Внешние шоки пока не транслируются в экономику Беларуси. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». По словам Романа Головченко, в мировой экономике сегодня происходят очень странные процессы. С одной стороны, по всем признакам должно наступать охлаждение на рынках. С другой, акции американского и азиатского фондовых рынков находятся на максимуме. Это говорит о том, что все рассчитывают на то, что будут преодолены текущие сложности, либо они будут восприниматься как данность. Поэтому глобально мы сейчас не видим ожиданий замедления глобального экономического роста, заявил глава Нацбанка. Мировым новостям. Визит премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву 9 мая спровоцировал серьезный конфликт с Брюсселем. Поездка может обернуться для Братиславы потерей значительной части финансирования со стороны Евросоюза, пишет Ньюсбай. Из-за мощного давления словацкий премьер вынужден был отказаться от посещения Парада Победы. Тем не менее, избежать скандала не удалось. Острое недовольство западных чиновников вызвали заявление Фица, что он категорически отвергает создание нового железного занавеса между Евросоюзом и Россией. Помимо Брюсселя, в адрес Братиславы угрозами сыплет и Берлин. Канцлер Германии Мерц заявил, что Фице из-за своего визита в Москву ждет серьезный разговор. Почти все области Беларуси закончили сев кукурузы на зерно. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на сегодняшний день яровых культур в стране посеяно на площади 1 миллион 860 тысяч гектаров, что составляет 81% от общей площади сева, рассказали в пресс-службе. Так, в Могилевской области засеяли на 77%

от плана. Кукурузой всего в регионах страны засеяно 896 тысяч гектаров, что составляет 70% от плана. Все области, кроме Гродненской, закончили сев кукурузы на зерно. И в завершение о спорте. В Минске прошел этап Кубка мира по силовым видам спорта. В нем принимали участие около 600 спортсменов из 8 стран. Турнир такого статуса Беларусь принимала впервые. Организаторы уверены, проводить его получится ежегодно. Самая важная задача – не установить новые мировые национальные рекорды, а привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни, тем более, что возможность заниматься силовыми видами спорта доступна для всех. Так, например, самому младшему участнику соревнований всего 13 лет, а самому возрастному – 83. Финальный этап Кубка мира в середине июня примет Санкт-Петербург. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 11.

Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
5: Это базовый минимум.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Государственная программа вооружений на 2026-2030 годы и гособоронзаказ стали темой совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает Белта. Президент подчеркнул, что правительством подготовлены проекты государственной программы вооружения на 2026-2030 годы и государственного оборонного заказа. В связи с этим он поинтересовался, как военные оценивают указанные документы в плане укрепления обороноспособности государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых

0: Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, передает Белта. Глава государства обозначил важность такой темы, как уровень технической оснащенности армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящую пятилетку. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных силах почти до половины, 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличилась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовном состоянии, заявил Александр Лукашенко. Также глава государства отметил, что без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» стартовала сегодня в Могилевской области. Она продлится по 17 мая. Основной упор милиционеры делают на объединение всех заинтересованных сторон, помощь жертвам домашнего насилия, профилактику правонарушений и превентивные меры к агрессорам, рассказала официальный представитель Октябрьского РОВД Могилева Ангелина Ноздрин-Плотницкая.
1: Правоохранители продолжают использовать предоставленные законодательством возможности по предупреждению правонарушений и преступлений, обеспечение раннего выявления детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, принятие мер организации надлежащего профилактического наблюдения за ранее судимыми лицами, ограничению в дееспособности и изоляции лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в лечебно-трудовые профилактории. В случае, если вы стали свидетелем насилия или являетесь его жертвой, незамедлительно сообщите об этом по телефонам 64 20 13 42 70 00, короткому номеру 102 или своему участковому.
0: Региональным новостям. С сегодняшнего дня стартовало отключение горячей воды в Могилеве. Отключение коснулось районов Юбилейный, Техноприбор, улиц Ленинской, Пионерской, Первомайской, Крупской, Белинского, проспекта Мира до гостиницы Могилев. Горячей воды не будет до 21 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 12. Новости.
2: Полдень на часах. И именно в это время место у микрофона занимаю я. Зовут меня Евгений Шутов. Всех, конечно же, приветствую в этот понедельник. И знаете ли вы, друзья, что именно в понедельник формируется наше восприятие рабочей недели. И вот чем позитивнее вы подойдете к рабочему процессу сегодня,

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 11 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +14, +19.

А слышали ли вы про Fitspiration? Это мотивирующие ролики на спортивную тематику. И вот ученые выяснили, что эти вдохновляющие фитнес-посты могут негативно сказываться на психическом здоровье людей.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона Бай» и по номеру 7176.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, передает Белта. «Мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться, с которым мы умеем обращаться», заявил Александр Лукашенко. Кроме того, подчеркнул президент, следует учитывать и особенности территории Беларуси, потенциального театра военных действий в случае внешней агрессии. Это не пустыня, даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать и создавать то, которое нам будет нужно, констатировал глава государства. Европе стоит вкладываться не в танки, а в мирную экономику. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1». Александр Вольфович отметил, что Польша наперегонки с Германией предпринимает усилия для наращивания своих военных возможностей. Ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан. По его словам, Беларусь, конечно, видит и анализирует все, что происходит вокруг ее границ. Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб. Но, тем не менее, мы видим, реагируем и делаем определенные выводы, подчеркнул Александр Вольфович. О происшествиях задержаны оптовые закладчики, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сотрудники наркоконтроля Могилевщины с поличным задержали 36- и 55-летнего жителей Гродненской области. Около месяца назад фигуранты нашли в интернете преступную подработку. По заданию куратора наркомаркета забирали оптовые партии товара и фасовали на мелкие дозы для последующего распространения через закладки. При них и по местам жительства обнаружено и изъято свыше килограмма особо опасного психотропного вещества «Альфа-ПВП». Следователи возбудили уголовное дело за незаконный наркооборот в составе организованной группы. Курьерам грозит до 20 лет лишения свободы. И в завершение о спорте. Белорусский силач Вячеслав Хороненко обновил мировой рекорд в русском жиме, сообщает Белта. Из положения лежа он 24 раза поднял штангу весом 75 килограмм, установив официальный мировой рекорд. Это на 2 раза больше прежнего рекорда, установленного в 2022 году российским спортсменом Александром Горшиным. Всего в прошедшем этапе Кубка планеты приняли участие более 600 атлетов из Беларуси, Казахстана, Китая, Азербайджана, России, Израиля и Афганистана. Было установлено более десятка мировых и национальных рекордов. По словам организаторов, теперь один из кубковых этапов будет проходить в Беларуси ежегодно. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 13.
2: И поздравляю, поздравляю и слушаю.
3: Вот и наступил час дня, и значит, что в этом часе будем поздравлять и передавать приветы, потому что это час программы «Привет в обед». А потому, друзья, напоминаю, как все происходит. Вы присылаете свои сообщения, тут выбирайте, как вам удобнее, либо на короткий номер 9940, либо на студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну, а я зачитываю ваши сообщения в эфире «Радио Могилев». Все очень просто, так что жду от вас сообщений. Ну и для всех, с кем не слышались, представлюсь. У микрофона с вами Евгений Шутов. Всем говорю «Привет в обед».

0: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Hisense диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Программа «Привет в обед» в самом разгаре, а потому украшением этого часа можно смело считать ваши приветы и поздравления, которые я уже успел получить. Итак, начнем с сообщения от Инны. Доброго дня, любимое радио Могилев. Просим передать нашему лучшему на свете мужу и папочке Валерию слова любви и счастья, что он у нас есть, хороший наш, самый близкий наш человек. Хотим пожелать тебе, чтобы вся будущая неделя прошла для тебя спокойно и легко. Пусть не будет никаких лишних переживаний и ненужных проблем, а будет побольше личных побед и позитива. Очень тебя любим, ценим, дорожим и хотим видеть всегда на твоем лице улыбку. Целуем и обнимаем тебя крепко-прикрепко, твои любимые и любящие тебя девочки. Спасибо вам огромное и чудесного настроения. Вот такое вот милое и доброе сообщение получил Валерий, но есть и другие сообщения. Например, абонент, чей номер заканчивается на 638, написал: «Хотим поздравить нашу любимую мамочку. Будь счастлива, наша любимая. Ура, ура, ура». Жаль, конечно, что имени адресата не написано, но я думаю, сейчас многие полезли проверять в телефон, у кого у детей номер заканчивается на 638. Также не знаю, с чем поздравляют, но на всякий случай присоединяюсь к поздравлениям и от себя желаю всего самого наилучшего. И также напоминаю всем, что номера для ваших сообщений — это короткий номер 9940 или студийный вайбер через код 44-56-86-176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +20, +25.
2: Наши хиты.

Продолжаю получать от вас сообщения, и это неудивительно, потому что продолжается программа «Привет в обед». Ну и, конечно, не буду терять время, а зачитаю сразу ваши сообщения. Итак, сообщение от Ирины. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моей младшей сестре Алине. У нее сегодня первое собеседование, и я желаю ей удачи. Что ж, я тоже желаю Алине большой удачи. Уверен, все пройдет хорошо, и вы не услышите эту злополучную фразу. Мы вам перезвоним. Идем дальше. Передают привет Краснову Михаилу с пожеланием хорошей недели от абонента, чей номер заканчивается на 313. Ну и еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моему мужу Сергею. Мы его очень любим.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения государственного оборонного заказа, передает Белта. Глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящий пятилетний период. В этой связи глава государству высказался о важности оснащения войск современным вооружением.
2: Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранить семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут тему «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал» и «Активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». В ДТП в Могилеве пострадал ребенок. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевской облсполкома. Сегодня утром на улице Первомайской 70-летний водитель Hyundai при повороте налево на переулок Транспортный не уступил дорогу встречной «Шкоде», которая ехала по главной дороге. «Шкода» также врезалась в «Фольксваген». В результате происшествия 13-летний пассажир «Шкоды» с травмами госпитализирован. Подросток находился в авто на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются. Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средством, движущимся прямо. И в завершение, к выходным в Беларусь вернется комфортная, спокойная погода. Об этом рассказали Белта в Белгидромете. Циклон Анны с сильными дождями покинул наши края. Небольшая передышка в виде гребня от антициклона

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
2: Наши хиты.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационная.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 20, плюс 25.
3: Наши хиты.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив,

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Выполнение государственной программы вооружения на 2021-2025 годы позволило за 5 лет повысить удельный вес современных образцов в вооруженных силах почти до половины. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения государственного оборонного заказа, передает Билта. Доля ежегодно обновляемых увеличилась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боевом состоянии, отметил глава государства.
1: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси.
0: Игорь Брилевич избран заместителем председателя Совета Республики. Такое решение принято в результате тайного голосования на заседании 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва, передает Билта. Игорь Брилевич отметил, что основным приоритетом своей работы видит сильные регионы, на чем основывается государственная политика. От того, насколько регионы развиваются, создаются комфортные условия для жизни наших людей, зависит экономическая безопасность нашей страны, сказал он. А ранее занимавший пост заместителя председателя Совета Республики Владислав Татаринович был освобожден от должности в связи с назначением министром финансов Беларуси. Статус областной молодежной стройки в этом году получит будущая школа на улице Гагарина в Могилеве. В 3-м трудовом семестре над ее возведением будут трудиться около 80 ребят из всего региона, рассказал СБ первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Бойко. Строительство новой школы на 1020 мест бассейна в областном центре приступили в марте прошлого года. Объект планируют ввести уже к новому учебному году. Сроки сжаты, работы идут активными темпами, и дополнительная помощь, в том числе от студенческой молодежи, будет кстати, уверен Олег Бойко. Представители Могилевской области в приоритетном порядке отправятся работать и на другие знаковые для белорусской молодежи объекты. Строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, Национального исторического музея Беларуси в Минске. В этом году в Могилевской области планируется трудоустроить почти 9500 ребят. И в завершение, внимание могилевчан, на пересечении проспекта Мира с улицы Якубовского и Космонавтов изменилась схема дорожного движения. В связи со строительством подземного перехода центральная полоса перекрестка перекрыты. Остановки общественного транспорта остаются на прежних местах, но движение пешеходов по стороне, где уже частично построен подземный переход, ограничено. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 14.
2: А вот и незаметно для многих наступили 15 часов, время, когда я возвращаюсь к вам после своего небольшого перерыва и продолжу поднимать вам настроение и украшать ваш рабочий день. Ну а с кем не слышались, для тех хочу представиться. Зовут меня Евгений Шутов, вы на волнах Радио Могилев, и я всем говорю привет-привет.

0: Пляжа Васкона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона Бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20. В четверг временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 11, плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Укреплять иммунитет – это всегда важное дело, но если говорить о себе, то я лично всегда забываю пить витамины. Но что, если я вам скажу, что есть и другие способы укрепить иммунитет? Да, и это напрямую связано с поговоркой, что смех продлевает жизнь, потому что всего лишь 10 минут смеха в день помогают снизить давление и укрепляют иммунитет. Так что, друзья, если чувствуете, что заболеваете, посмотрите вечером комедию, и приятно, и полезно.
1: Танцуй под хиты прошлого. В двухкассетнике. По пятницам и субботам вечером.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружений на пятилетку. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у главы государства, передает Билта. По словам Виктора Хренина, в

0: русской армии. Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем в лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защитить. В основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение, рассказал министр обороны.
1: Самое важное, что мы добавили, именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Что касается программы новой, следующую пятилетку, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства.

0: Сегодня в тренде мы видим проблемы, и это, наверное, сейчас пытаются многие страны мира решить, это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться, и опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
1: Белорусскую технику на «Белагра-2026» покажут в реальных полевых условиях, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Министерство выходит за пределы павильона выставки. Это нововведение позволит зарубежным делегациям увидеть реальные возможности белорусского машиностроения в работе, отметили в пресс-службе. На расстоянии 18 километров от выставочного центра «Белэкспо» выбрано поле, где будет представлена техника белорусских производителей в динамике. Гостям продемонстрируют

0: чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. Эти меры призваны сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новое правило затронут тысячи таксистов и диспетчерских служб по всей стране. И в завершение, в Беларуси запрещено ломать сирень в общественных местах, парках, скверах, дворах, так как это считается повреждением зеленого фонда. Как объяснили в Минприроды, если регулярно обрывать ветки сирени, ее цветение впоследствии становится неполноценным. Более того, из-за постоянного вмешательства человека растение может зачахнуть и погибнуть. Поэтому срывать сирень запрещено. По закону о растительном мире предусмотрен штраф до 30 базовых величин. Это 1350 рублей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 14.
1: А вот уже и 16 часов наступили, и не за горами финал рабочего дня, и, конечно же, вечерний отдых. Я уверен, что эта мысль смогла поднять настроение. Ну, а еще круто поднимает настроение хорошая музыка, и именно такая звучит на волнах радио Могилев. Ну, а еще час компанию вам составлять буду я. Зовут меня Евгений Шутов, и всем говорю привет-привет.

0: Скажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044 547 60 10.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайн.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +20, +25.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0-222-70-75-41.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32-32-32.

0: Вот и пришло время прощаться нам с вами. Уже в следующем часе многие двинутся домой. Сопровождать вас своим голосом и хорошей музыкой будет уже Рустам Османов. Ну а я рад был провести с вами дневное время. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов. Всем желаю хорошего завершения рабочего дня, безопасной дороги домой. Ну и, конечно, говорю всем пока-пока.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения и отечественный военно-промышленный комплекс над этим работает. Об этом журналистам заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус по итогам совещания главы государства, передает Билта. На совещании у президента рассматривались проекты государственной программы вооружений на 2026-2030 годы, а также гособоронзаказа на 2026 год. Отдельным вопросом стала четвертая программа ракетостроения Беларуси. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная дискуссия. Были обсуждены различные вопросы, высказанные мнения по ним, отметил Дмитрий Пантус.
2: Указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексов, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближний действия отечественного производства, как раз таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» пройдет с 13 по 15 мая в Могилеве. Он направлен на подготовку промышленности к передовым технологиям повышения.

0: Работа ярмарки продажи и выставки организации производителей передового технологического оборудования и крупногабаритной техники субъектов агроэкотуризма. В Могилеве сегодняшнего дня стартовало отключение горячей воды. Отключение коснулось районов Юбилейный, Техноприбор, улиц Ленинской, Пионерской, Первомайской, Крупской, Белинского, проспекта Мира до гостиницы Могилев. Горячей воды не будет до 21 мая. Прямой рейс свяжет Минск и Чебоксары, сообщили Белта в Республиканском союзе туристических организаций со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Чебоксары. Авиасообщение будет запущено с 15 июня. Перелеты будут осуществлять компания «Аэрофлот». Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской республики. И в завершение. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 15. Новости.
1: 17.03 на часах, пожалуй, самое время кого-то поздравить со знаменательным событием этого дня, с завершением его рабочей части. Пир на весь мир устраивать не будем, но настроение задавать и поддерживать надо в любом случае. А как тут без радио Могилев обойтись? Понятное дело, что никак. Рустам Османов у микрофона, всем машу приветы и предлагаю отлично проводить время вместе под хиты на радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Такие вот финансовые отношения от Айс Гергерта и Зиверт в середине часа на радио Могилев в их совместном треке «Банк». Кстати, по информации из сети, вопреки мнению, сложившемуся благодаря вестернам, ограблений банков на Диком Западе, например, было не так много. Это заведение было организовано по уму, и унести оттуда золотишко или другие активы было не так просто. Но некоторые, уже в более новом времени, пытались провернуть это дело весьма экстравагантно. Вот в 1995 году один гражданин решил ограбить сразу два банка в Питтсбурге в США, не надевая маски. Нелепость этого предприятия состояла в том, что он искренне верил, если намазать лицо лимонным соком, то он станет невидимым для камер наблюдения. Ну, а на это полиция показала ему запись с этих самых камер. Гражданин тогда очень сильно удивился. Ну, а радио Могилев можно считать надежным банком вашего настроения. Делайте громче, мы этим ценным вкладом и с вами поделимся.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазин.

0: Автосеть в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +20, +25.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.

0: Ну а мы тем временем тоже словно на самолете пронеслись сквозь этот часовой отрезок. 17:50 на часах. Завершать этот час будем так же красиво, музыкально. Помимо группы Роксет и Виталия Дроба, как и положено, в завершении услышим даже эпилог. Эпилог — это новый трек от Анны Асти и Димы Билана. Интересно, каким в таком случае будет пролог нового часа? Ну, это мы, пожалуй, скоро узнаем.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения государственного оборонного заказа, передает БИЛТ. Глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящий пятилетний период. В этой связи глава государства высказался о важности оснащения войск современным вооружением.
2: Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну а в наземной операции это солдат, обученный нашей

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.

0: компаньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

это пройдет, убеждают нас Джарахов и группа «Пицца», объявленные мною в начале часа. Убеждают сознанием дела, и я не смею им перечить. Вот и касательно погоды, поскольку скоро будем слушать прогноз на радио Могилев, тоже можно заметить, как уходит тепло с наступлением осени, так проходит и холода с наступлением весны. Ну и если вдруг мы соскучимся по снегу и попыткам поймать снежинки ртом, можно отправиться в Альпы, где этой забавой можно развлечься со вкусом. Там на высоте 2000 метров выпал, как всегда по весне там бывает, красный снег, который благодаря кое-каким водорослям имеет цвет и запах, как у арбуза. Вот можно будет еще проверить и на вкус. Ну а пока вы не в Альпах, а на радио Могилев, будем слушать музыку и наслаждаться сладкой гармонией этого дня в исполнении Перл Андерсон и Сан Суси.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 20, плюс 25.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Это был поцелуйчик на прощание в этом часе от Sixpence None the Richer. Хороший трек. Как для прощания, если в конце часа он прозвучит, так и для приветствия, если в начале. Ну а далее Маранди в нашем эфире с треком Falling Asleep, что можно перевести как засыпание или засыпаю, но вы не спите, рано еще. Можно еще часок-другой провести на наших волнах.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. С согласия президента Беларуси, Совет министров принял решение об оказании Кубе, Мозамбику и Ирану гуманитарной помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. В состав гуманитарного груза планируется включить для Кубы 30 тонн сухого молока и около 4 тонн медпрепаратов. Для Мозамбика 10 тонн мясных консервов, более 8 тонн сухой молочной смеси для детей, 10 тонн сухого обезжиренного молока, 10 тонн пшеничной муки и 5 тонн медпрепаратов. Для Ирана 6 каркасных палаток, 103 складные кровати, 300 одеял и 2900 махровых полотенец, а также

0: угрозы составят более 2 200 000 рублей. Почти все области Беларуси закончили сев кукурузы на зерно. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпро. До яровых культур в стране посеяно на площади 1 860 000 гектаров, что составляет 81% от общей площади сева. В частности, в Могилевской области засеяли 77% от плана. Кукуруза всего во всех регионах страны засеяна 896 000 гектаров, что составляет 70% от плана. Все области, кроме Гродненской, закончили сев кукурузы на зерно. Потомственная целительница отправится в колонию на 6 лет за обряды по 120 000 рублей. В Быхове постановлен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны 6 человек. Судом установлено, что 65-летняя обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами потерпевших на общую сумму более 158 000 рублей. При знакомстве она представлялась потомственной целительницей и убеждала потерпевших, что способна избавить их дочерей от венца безбрачия, родового проклятия, от также может вылечить заболевание. Естественно, такими способностями мошенница не обладала, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
1: По одному из эпизодов потерпевшая, чтобы оплатить так называемые обряды, продала квартиру матери, сдала в ломбард золотые украшения и убедила родственников и знакомых оформить для нее кредиты. Всего женщина передала обвиняемой денежные средства на общую сумму более 120 000 рублей. В судебном заседании обвиняемая вину не признала, указав, что получала денежные средства в долг и никаких обрядов не проводила. Приговором суда обвиняемой на основании части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
0: Внимание у водителей! Завтра в Могилеве с 10 до 15 часов будет временно ограничено движение транспорта по улице Гагарина от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренной. ГАИ просит учитывать данную информацию при планировании маршрута. И в завершение, Антарктида теряет устойчивость из-за скрытых тепловых ловушек. Они разрушают ледники в 10 раз быстрее, чем предполагали ученые, передает Ньюсбай. Новое исследование выявило опасный механизм. На нижней поверхности шельфовых льдов обнаружили гигантские каналы. Они засасывают и удерживают теплую воду, словно в термосе. Процесс зафиксирован даже в Восточной Антарктиде, которая ранее считалась стабильной зоной. Потеря прочности шельфа лишает материковые ледники опоры и провоцирует их сползание в океан. Это влечет повышение уровня мирового океана, смену морских течений и даже затопление прибрежных городов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +15.

Planets, или Spice Girls, или Антоха МС с Джараковым. Ну, это не все, конечно же, как и через предыдущие два часа, через этот вас поведу я, Рустам Османов. Так что за мной никому не отставать.

0: Беларуси и за рубежом. Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
3: От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Пока вы там летали выше облаков с Владимиром Пресняковым, я нашел информацию, которая вернет вас на землю в вопросах взаимодействия со своими питомцами из семейства кошачьих. Если вы думаете, что ваш котейка будет вас с утра пораньше, потому что ему скучно, нечем заняться или

из вредности, что еще хуже, то думаете вы неправильно. Скорее всего, питомец просто следует своим природным ритмам и привычкам, которые закрепились у него дома. А этому можно противодействовать. Его можно

Но если у вас с этим проблемы, попробуйте указанные рекомендации. Но еще, это, пожалуй, мое любимое, не стоит поощрять настойчивое мяуканье моментальной реакции своей, иначе кошка быстро поймет, что такой способ работает, и тогда вам не сдобровать. Поднимет вас на ноги, как пить дать. Вот такие вот полезные, надеюсь, советы вам от Радио Могилев в вопросах общения с вашими котейками дома.

Завтра в Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +20, +25.

фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Ain't nobody business, или это никого не касается. Но поговорим о том, что касается всех и каждого. Настроение на радио Могилев продолжаем поддерживать, и даже можно прибегнуть к помощи некоторых продуктов, которые это настроение повышают. А это темный шоколад, бананы, лосось, орехи, яйца, овсянка, ягоды, кисломолочные продукты, зеленые овощи, мед. Смешайте все это одновременно в блендере, включайте хиты на радио Могилев погромче, и тогда 20 часов, которые нас уже заждались, пройдут с огоньком.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Подневича. Здравствуйте. Посол Беларуси в Австрии Андрей Дабкюнас направил председателю и членам правления Маутхаузенского комитета открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Недоумение и возмущение, по его словам, вызывает тот факт, что второй год подряд на центральной аллее мемориала Маутхаузен в годовщину освобождения концлагеря отсутствовал государственный флаг Беларуси. Особенно горько и, возможно, символично, что при этом государственным флагом стран-участниц и пособниц нацистской коалиции место на центральной аллее Маутхаузена нашлось, заметил глава белорусской дипмиссии. В этом году появится дорога с твердым покрытием каждому агрогородку Беларуси. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникации Алексей Ляхнович в эфире Первого информационного, сообщает Белта. Алексей Ляхнович отметил, что в этом году завершается работа по агрогородкам, которую поручил президент. В этом году дорожники ремонтируют дороги Р-28, а также М-3 Минск-Витебск до границы с Витебской областью. В следующем году планируют завершить участок Могилев-Чаусы. Промышленные предприятия резиденты свободной экономической зоны Могилев целенаправленно снижают воздействие на окружающую среду, строят очистные сооружения, устанавливают дополнительные фильтры, налаживают более эффективное обращение с отходами. На предприятиях СЭЗ Могилев в том числе внедрена практика безотходного производства, рассказал заместитель главы свободной экономической зоны Могилев Александр Пилюшкин.
2: К примеру, кора, которая образуется от очистки древесины, она сжигается, из нее получается уже тепло, горячая вода, то есть по необходимости для предприятий. Кто-то дожигает из предприятий газ, который еще имеет горючую способность, получает электрическую энергию. То есть замкнутый цикл позволяет предприятиям максимально получить прибыль и максимально соблюдать природоохранное законодательство.
1: Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процесса.

0: Современные белорусские на уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщины во всех сферах жизни». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 15.
1: Можно было бы в начале 9 вечера устроить грандиозную тусовку, но лучше это делать в конце недели. Поскольку сейчас только самое ее начало, мы сделаем тусовочку без особого размаха. Но это не значит, что будет грустненько как-нибудь. Бруно Марс, Филатов и Кэрос, Бонни Эм и Лизот не дадут нам загрустить. Поддержу их в этом и я, Рустам Османов. Всем доброго вечера желаю.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Фунто.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15. We meet in the night in a Spanish cafe. I look in your eyes, just don't know what to say.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +20, +25.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Могилеве. Час ночи.
1: Двенадцатого мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.